0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В одном из торговых центров Челябинска проходят незаконные выставки кошек. Организатор мероприятий до сих пор не получил обязательную лицензию на работу с животными, в которой ему было отказано еще в мае из-за нарушений ветеринарных правил. Тем не менее, бизнесмен продолжает демонстрацию животных и планирует вести ее до 12 июля. Россельхознадзор уже составил на предпринимателя административный протокол. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ведомство подчеркивает, что деятельность подобных выставок без разрешительных документов недопустима. В центре Челябинска в эту субботу, 27 июня, временно перекроют движение транспорта. С 6 утра до 23 часов вечера закроют проезд на улице Тимирязева на участке от Елькина до Цвилинга. Ограничения вводятся из-за проведения молодежного фестиваля «Молфест» на площади Революции. Вечером в рамках праздника состоится концерт группы «The Hatters» и проекта «Казаки делают хиты». Фестиваль открыт для гостей всех возрастов. Два вуза Челябинской области попали в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников в сфере IT. По данным Superjob и Роскосмоса, Юргу на 14-м месте со средней зарплатой 170 тысяч рублей, Челгу на 18-м со 150 тысячами. Всего в списке 85 университетов из 39 городов. Выше челябинцев в регионе оказался лишь Уральский федеральный университет. Рейтинг базируется на резюме выпускников с 2020 по 2025 год. И скорректирован под московский уровень оплаты труда. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 22 предприятия Челябинской области примут участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Главная цель – это расширение рынков сбыта и заключение новых контрактов. Южный Урал представит робототехнику, беспилотную технику, а также 5 экологических проектов, включая системы контроля воздуха и переработки пластика. Особое внимание уделят внедрению искусственного интеллекта в производство. На Южном Урале появятся новые награды для волонтеров и спасателей. Решение об этом одобрил профильный комитет законодательного собрания в Челябинской области. Регион учредил знак отличия «Доброволец Челябинской области». К ним будет прилагаться денежная премия и почетное звание «Заслуженный спасатель Челябинской области». Новое звание предназначено для профессионалов, которые отличились при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении человеческих жизней. Таким образом, власти планируют поощрить тех, кто выбрал делом жизни помощь окружающим. Участники образовательного проекта «Герой Южного Урала» завершают обучение. После защиты проектов ветераны СВО начнут работать в органах власти, социальной защите и сфере образования Челябинской области. Региональные эксперты отмечают высокий управленческий потенциал и дисциплину выпускников программы. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют» новой режиссерской работы Джесси Айзенберга, и в социальных сетях критикуют изменения внешности Фионы в новой части Шрека. В студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют». Это новая режиссерская работа Джесси Айзенберга, который не только снял картину, но и исполнил в ней главную роль. Его партнерами по съемочной площадке стали Джулиана Мур и Пол Джаматти. Также в музыкальной комедии для взрослых снялись Холли Бейли, Гавана Роуз Лю и Бернадет Питерс. В центре сюжета скромная домохозяйка Мона Фридман, которую играет Джулиана Мур. Она получает эпизодическую роль в любительском театре и с головой уходит в актерскую игру по системе Станиславского. Ее персонаж превращается в настоящего борца за художественную правду и готова пойти на все ради своей второстепенной роли, даже если это означает войну с властным режиссером, которого сыграл Пол Джаматти. Российский прокат «Дебют» выпустит компания «Вольга». Дата выхода пока не объявлена.
0: Exclusive News.
1: В социальных сетях активно обсуждают изменения во внешности персонажа Фионы в «Шреке 5» после выхода трейлера новой части мультфильма. Сюжет новой картины разворачивается спустя годы после финала четвертой части. Дети главных героев Фелиция, Фаркл и Феркл повзрослели, а сами Шрек и Фиона должны были постареть. Зрители сравнили новую анимацию Фионы с тем, как выглядел персонаж в предыдущих частях, и удивились. У героини исчез второй подбородок и носогубные складки, увеличились глаза и уменьшился нос. По мнению некоторых пользователей, Фиона в новой части Шрека выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций. Пользователи считают, что в изменении внешности Фионы виноваты современные стандарты красоты. При этом изначально Шрек критиковал шаблонное восприятие красоты и высмеивал диснеевское восприятие прекрасного. Мировой прокат «Шрек 5» выйдет 30 июня следующего года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас вернулись к ролям Шрека, осла и Фионы, соответственно, а роль дочери Огров Фелиции озвучит Зендея.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. World News на Радіо 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Помощь пострадавшим от смерчи в Кушеве. В Екатеринбурге открылся новый пункт сбора гуманитарной помощи на Малышева 31Д. Как сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова, после визита в пострадавший район сейчас жителям больше всего требуются строительные инструменты, профнастил для крыши и постельное белье. Также актуален сбор повседневной и школьной одежды. На сегодняшний день в Кушеве зафиксированы повреждения более чем в 120 домохозяйствах. Местные жители активно разбирают завалы и ждут компенсаций, отмечая высокий уровень взаимовыручки в городе. Снабжение топливом удаленных территорий и Северный завоз остаются безусловным приоритетом правительства. Вчера на профильном совещании вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить первоочередные поставки нефтепродуктов в регионы со сложной логистикой. Власти и топливные компании обязали регулярно предоставлять актуальные данные для оценки рынка. Особое внимание уделяется Севастополю, Калининграду, Дальнему Востоку и Крыму. Напомню, что на крымских заправках с 21 июня введен полный запрет на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Анапа восстановилась после масштабного экологического инцидента. Сегодня на курорте заработали еще 3,5 километра пляжной зоны. Таким образом, общее число доступных территорий достигло 68. Напомню, что масштабные работы по очистке велись после декабрьского крушения танкеров в Керченском проливе. Специалистам удалось полностью привести в порядок береговую линию, пострадавшую от разлива мазута, вернув туристам доступ к знаменитым песчаным и галечным пляжам города. Банковские приложения становятся медицинскими помощниками. На фоне роста аптечных расходов, которые в этом году превысили 74 миллиарда рублей, банки начали компенсировать клиентам траты на лекарства и консультации врачей. По данным экспертов, спрос на такие услуги вырос на 40%. В будущем в приложениях банков ожидается появление сервисов по управлению домом и образовательных программ. Это часть глобального тренда на создание суперприложений, где в одном интерфейсе можно закрыть любую бытовую потребность. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске цифровая копия голоса актера Майкла Кейна, созданная при помощи искусственного интеллекта, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». И Кит Ричардс считает, что «Роллинг Стоунс» откажутся от гастрольных туров. Цифровая копия голоса актера Майкла Кейна, созданная при помощи искусственного интеллекта, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». Об этом сообщил Entertainment Weekly. Напомним, что Кейну сейчас 93 года, и он ушел из кино в 2023. Однако актер дал разрешение компании Eleven Labs воссоздать свой голос в рамках проекта Iconic Voice Marketplace. Теперь эту технологию используют для 13-часового аудиопроекта. Сам Майкл Кейн отметил, что «Одиссея» — одна из величайших историй, а темы стойкости, верности и тоски по дому остаются важными на протяжении почти 3000 лет. В библиотеке Eleven Labs есть цифровые версии голосов и других знаменитостей Стэна Ли, Джуди Гарланд, Дэвида Хассельхоффа, Майи Энджелоу и Лоуренса Оливье. Добавим, что ранее с помощью искусственного интеллекта уже воссоздавали образ актера Вэла Килмера для фильма «Глубоко как могила», а также выпускали цифровую копию музыканта Оззи Осборна.
0: Exclusive News.
1: Рок-группа Rolling Stones подумывает отказаться от гастрольных туров, об этом заявил гитарист коллектива Кит Ричардс. Он признался, что не уверен, смогут ли он и его коллеги проводить полноценные гастроли в будущем. Ричардс рассказал, что переезды выматывают его, хотя сами концерты приносят удовольствие. По мнению музыканта, Rolling Stones могут переключиться на формат резиденций. В этом случае концерты группы будут проходить в крупных городах, таких как Лондон, Париж или Нью-Йорк. Последний масштабный тур музыканты совершили в 2024 году в поддержку альбома Hackney Diamonds. В конце 2025-го стало известно, что коллектив отложил планы по выступлениям в Великобритании и Европе. В настоящее время Rolling Stones готовится к выходу альбома Foreign Tongues. Релиз запланировал на 10 июля. В сети уже появились синглы с пластинки.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня в поселке Ясаульском Сосновского района утонул мужчина. По данным МЧС, его тело обнаружили водолазы в реке Зюзилга на глубине 2 метров и в 5 метрах от берега. Точные обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Спасатели бьют тревогу. С начала летнего купального сезона на водоемах Челябинской области погибли уже 11 человек. Жители региона просят строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды. Космонавт Дмитрий Петелин начал финальный этап подготовки к полету на Международную космическую станцию. Он назначен командиром дублирующего экипажа 75-й экспедиции и готовится к отправке на Байконур. Основной экипаж возглавит Петр Дубров, в команде также Анна Кинина и Анил Мелан. Старт миссии запланирован на 14 июля. Дмитрий Петелин – опытный космонавт. Ранее он провел на орбите 371 день и был удостоен звания Героя России. В 27-м году Петелин планирует вернуться на станцию уже как командир основного состава. В парке Гагарина в Челябинске найден необычный гриб – Мутинус равенелли или сморчок вонючий. Опытный грибник Евгений Куприянов предупреждает, что этот экземпляр несъедобен и способен испортить своим сильным запахом весь урожай. Специалисты по тихой охоте в очередной раз предупреждают, что если есть хоть малейшие сомнения в съедобности гриба, лучше его не брать. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют» новой режиссерской работы Джесси Айзенберга, и в социальных сетях критикуют изменения внешности Фионы в новой части Шрека. В студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют». Это новая режиссерская работа Джесси Айзенберга, который не только снял картину, но и исполнил в ней главную роль. Его партнерами по съемочной площадке стали Джулиана Мур и Пол Джаматти. Также в музыкальной комедии для взрослых снялись Холли Бейли, Гавана Роуз Лю и Бернадетт Питерс. В центре сюжета скромная домохозяйка Мона Фридман, которую играет Джулиана Мур. Она получает эпизодическую роль в любительском театре и с головой уходит в актерскую игру по системе Станиславского. Ее персонаж превращается в настоящего борца за художественную правду и готова пойти на все ради своей второстепенной роли, даже если это означает войну с властным режиссером, которого сыграл Пол Джаматти. Российский прокат «Дебют» выпустит компания «Вольга». Дата выхода пока не объявлена.
0: Exclusive News.
1: В социальных сетях активно обсуждают изменения во внешности персонажа Фионы в «Шреке 5» после выхода трейлера новой части мультфильма. Сюжет новой картины разворачивается спустя годы после финала четвертой части. Дети главных героев – Фелиция, Фаркл и Феркл – повзрослели, а сами Шрек и Фиона должны были постареть. Зрители сравнили новую анимацию Фионы с тем, как выглядел персонаж в предыдущих частях, и удивились. У героини исчез второй подбородок и носогубные складки, увеличились глаза и уменьшился нос. По мнению некоторых пользователей, Фиона в новой части Шрека выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций. Пользователи считают, что в изменении внешности Фионы виноваты современные стандарты красоты. При этом изначально Шрек критиковал шаблонное восприятие красоты и высмеивал диснеевское восприятие прекрасного. Мировой прокат «Шрек 5» выйдет 30 июня следующего года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас вернулись к ролям Шрека, осла и Фионы, соответственно, а роль дочери Огров Фелиции озвучит Зендея.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: If God had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение из-за серии разрушительных землетрясений. Власти подтверждают наличие жертв. Также здания повреждены, сохраняется угроза цунами. В то же время у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эксперты связывают участившиеся природные катаклизмы с активной фазой климатического феномена Эль-Ниньо. По прогнозам синоптиков, это явление может принести на планету экстремальные погодные аномалии от сильных ливней до катастрофической засухи. Федеральная антимонопольная служба разослала письма 26 объединениям топливного рынка с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизель. Ведомство напомнило о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования. ФАС также анализирует стоимость топлива для независимых АЗС и аграриев. Напомню, что на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов в ряде регионов уже введены ограничения на продажу горючего. С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал почти на 9%. В России на 50% вырос спрос на аренду квартир с правом выкупа. Интерес к такой схеме вызван ужесточением условий по ипотеке. Тем не менее, юристы предупреждают о рисках. До внесения всей суммы жилье принадлежит застройщику, и в случае его банкротства покупатель может лишиться накоплений. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисами.

0: офисными работниками весны. Среднее заработное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции оказались аналитики данных. Они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге заняли дизайнеры. Средняя заработная плата этой профессии – 110 тысяч рублей. Это следует из исследования Авито работы, которое есть в распоряжении ТАСС. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске цифровая копия голоса актера Майкла Кейна, созданная при помощи искусственного интеллекта, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». И Кит Ричардс считает, что «Роллинг Стоунс» откажутся от гастрольных туров. Цифровая копия голоса актера Майкла Кейна, созданная при помощи искусственного интеллекта, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». Об этом сообщил Entertainment Weekly. Напомним, что Кейну сейчас 93 года, и он ушел из кино в 2023. Однако актер дал разрешение компании Eleven Labs воссоздать свой голос в рамках проекта Iconic Voice Marketplace. Теперь эту технологию используют для 13-часового аудиопроекта. Сам Майкл Кейн отметил, что «Одиссея» — одна из величайших историй, а темы стойкости, верности и тоски по дому остаются важными на протяжении почти 3000 лет. В библиотеке Eleven Labs есть цифровые версии голосов и других знаменитостей Стэна Ли, Джуди Гарланд, Дэвида Хассельхоффа, Майи Энджелоу и Лоуренса Оливье. Добавим, что ранее с помощью искусственного интеллекта уже воссоздавали образ актера Вэла Килмера для фильма «Глубоко как могила», а также выпускали цифровую копию музыканта Оззи Осборна.
1: Exclusive News.
2: Рок-группа Rolling Stones подумывает отказаться от гастрольных туров, об этом заявил гитарист коллектива Кит Ричардс. Он признался, что не уверен, смогут ли он и его коллеги проводить полноценные гастроли в будущем. Ричардс рассказал, что переезды выматывают его, хотя сами концерты приносят удовольствие. По мнению музыканта, Rolling Stones могут переключиться на формат резиденций. В этом случае концерты группы будут проходить в крупных городах, таких как Лондон, Париж или Нью-Йорк. Последний масштабный тур музыканты совершили в 2024 году в поддержку альбома Hackney Diamonds. В конце 2025 стало известно, что коллектив отложил планы по выступлениям в Великобритании и Европе. В настоящее время Rolling Stones готовится к выходу альбома Foreign Tongues. Релиз запланирован на 10 июля. В сети уже появились синглы с пластинки.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня в Челябинске спасатели МЧС эвакуировали маломобильную женщину из горящей квартиры на улице Гагарина. Вызов поступил после возгорания вещей на балконе третьего этажа. Пожилая хозяйка не могла выйти сама, и ее вынесли с помощью спасательного комплекта, передав медикам. Также пожарные вывели на свежий воздух еще 10 человек, включая двоих детей. Открытое горение на площади 10 квадратных метров ликвидировано. Причину установят дознаватели. Челябинск готовится ко Дню молодежи. В ночь на 27 июня пройдет проект «Молодежь берет ночную смену», а в полдень 27 числа на площади Революции развернется «Молфест». В программе спорт, лекции от вузов, творческие выступления национальных коллективов и даже массовая свадьба. Вечернюю часть праздника украсит выступление Николая Собывали, группы «Казаки делают хиты» и хедлайнеров «The Hatters». Кроме того, для молодежи будут организованы бесплатные экскурсии в музеи города, включая музей СВО. Челябинцы в этом году увидят обновленные общественные пространства, за которые они голосовали в 2025 году. Мэр Алексей Ложкин сообщил, что в центральном районе восстановят сквер Увасенко, коммуны Елькина и обустроят площадку для выгула собак на улице Красноармейска с 1 июля. Продолжается реконструкция пешеходной части улицы Свободы. Здесь появились велодорожка, но

0: Трупы, скамейки и освещение. В этом сезоне по национальному проекту обновят 19 территорий, а в следующем году еще 13. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют» новой режиссерской работы Джесси Айзенберга, и в социальных сетях критикуют изменения внешности Фионы в новой части Шрека. В студии A24 представили первый трейлер фильма «Дебют». Это новая режиссерская работа Джесси Айзенберга, который не только снял картину, но и исполнил в ней главную роль. Его партнерами по съемочной площадке стали Джулиана Мур и Пол Джаматти. Также в музыкальной комедии для взрослых снялись Холли Бейли, Гавана Роуз Лю и Бернадетт Питерс. В центре сюжета скромная домохозяйка Мона Фридман, которую играет Джулиана Мур. Она получает эпизодическую роль в любительском театре и с головой уходит в актерскую игру по системе Станиславского. Ее персонаж превращается в настоящего борца за художественную правду и готова пойти на все ради своей второстепенной роли, даже если это означает войну с властным режиссером, которого сыграл Пол Джаматти. Российский прокат «Дебют» выпустит компания «Вольга». Дата выхода пока не объявлена.
0: Exclusive News.
1: В социальных сетях активно обсуждают изменения во внешности персонажа Фионы в «Шреке 5» после выхода трейлера новой части мультфильма. Сюжет новой картины разворачивается спустя годы после финала четвертой части. Дети главных героев, Фелиция, Фаркл и Феркл, повзрослели, а сами Шрек и Фиона должны были постареть. Зрители сравнили новую анимацию Фионы с тем, как выглядел персонаж в предыдущих частях, и удивились. У героини исчез второй подбородок и носогубные складки, увеличились глаза и уменьшился нос. По мнению некоторых пользователей, Фиона в новой части Шрека выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций. Пользователи считают, что в изменении внешности Фионы виноваты современные стандарты красоты. При этом изначально Шрек критиковал шаблонное восприятие красоты и высмеивал диснеевское восприятие прекрасного. Мировой прокат «Шрек 5» выйдет 30 июня следующего года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас вернулись к ролям Шрека, осла и Фионы, соответственно, а роль дочери Огров Фелиции озвучит Зендея.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Москва и Бангкок обсуждают расширение расчетов в национальных валютах. По словам главы российско-таиландского делового совета Владимира Ковалева, проект требует политического одобрения лидеров двух стран. В Таиланде также проявляют интерес к российским платежным системам, хотя вопрос о картах МИР пока остается открытым. Развивается и деловое сотрудничество в других сферах. Королевство готово закупать российское мясо и молоко, а в России планируют открывать отели крупных таиландских операторов. Первый такой объект уже начал работу в Анапе. Дефицит свободных денег в российских банках достиг почти 2 триллионов рублей из-за резкого роста спроса на наличные. По данным «Известий», спрос подогревают перебои с интернетом, контроль за переводами, снижение ставок по вкладам и новые налоговые правила, из-за которых бизнесу выгоднее рассчитываться бумажными рублями. Российские педагоги заявили об отсутствии прямой связи между высокой стоимостью обучения в ВУЗе и будущей зарплатой выпускника. Научный руководитель института «Эврика» Александр Адамский в эфире радио «Говорит Москва» отметил, что возврат средств не гарантирован, и рынок труда работает иначе, чем предполагают стереотипы. Эксперт сравнил это с пузырями, как ранее было с профессиями юристов и менеджеров. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов также говорил, что дисбаланс на рынке труда связан с избытком выпускников коммерческих учебных заведений. В России на 50% вырос спрос на аренду квартир с правом выкупа. Интерес к такой схеме вызван ужесточением условий по ипотеке. Тем не менее, юристы предупреждают о рисках. До внесения всей суммы жилье принадлежит застройщику, и в случае его банкротства покупатель может лишиться накоплений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Ив Сент Джонс, Say, на радио 100. Челябинский, 10 часов и 11 минут. У микрофона я, Оля Деева. Всем здравствуйте, друзья. Ну что, проведем еще один день вместе. Сегодня вас, как обычно, ждет много замечательных композиций, исключительно хиты на волне 100, поэтому делайте звук погромче, никуда не уходите. Будем слушать много качественной музыки. В мировом бестселлере Перри Комо It's Impossible, а прямо сейчас Лали, Big City Love.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Нара Ляо звучала в рубрике «Summertime». Челябинске 13:28. Ну что, друзья, у меня отличные новости для тех, кто любит музыкальные фестивали, а также планирует летом посетить столицу нашей любимой страны. Дело в том, что в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Примут участие в этом мероприятии более 150 коллективов из России, Америки, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров, от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки. В программе будут трибьюты Эрику Клэптону, группе Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Metallica и другим музыкантам. А также на фестивале прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов. Ну что, друзья, звучит потрясающе. Запомните, ВДНХ 18 и 19 июля. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Зовка будет с композицией «Perfume Vanille».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: В Астане завершился международный турнир по тэквондо, в котором участвовали спортсмены из 9 стран. Среди призеров – воспитанник Челябинской спортивной школы «Корё» Никита Губанов, завоевавший серебряную медаль. Южноуральский спортсмен выступал в возрастной категории 15-17 лет и в весе до 73 килограммов. В пути к финалу он уверенно победил соперников из Казахстана и Азербайджана. В финале Губанов встретился с турецким спортсменом, однако уступил в напряженной схватке и занял второе место. России в общем зачете удалось завоевать 16 медалей – 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые, что обеспечило команде третье место. Воспитанники Челябинской школы адаптивного спорта преодоления привезли 15 медалей с Кубка России по легкой атлетике среди слепых, который завершился в Екатеринбурге. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Александр Ширин в беге на 200 метров, Елена Шах в метании диска и Александр Новичихин на 100-метровке. Также в копилке южноуральцев 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Этот блестящий результат позволил челябинцам войти в число сильнейших команд страны. Директор Челябинского театра драмы Владимир Казаченко с 25 мая больше не работает на занимаемой должности. Казаченко возглавил театр весной 2025 года. Ранее работал в Театре юного зрителя в Томске и в Театре «Сатирикон». Исполнительным директором учреждения остается Елена Петрова. Она на посту с 2011 года. Накануне театру также представили нового главного режиссера Николая Осминова. Подробности кадровых перестановок обещают позже. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, и завтра днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Анна-Мария Йопек, «Don't Speak» на радио 100. Это был «Кавервиль». А мы идем дальше. В Челябинске 14 часов 20 минут. Ну что, друзья, уже по традиции предлагаю заглянуть в прогноз погоды, что обещают нам челябинские синоптики. В эту пятницу переменная облачность и небольшой дождь. Днем будет хорошо, по-настоящему летняя температура воздуха до плюс 25. В субботу чуть прохладнее, плюс 23, и, возможно, гроза. Ну что ж, друзья, дожди, конечно же, не оставляют нас без внимания в этом сезоне, но благо, что тепло, а это уже хорошо. Из музыки скоро рубрика «Мировой бестселлер», в ней Дин Мартин, «Мамбо Итальяно», а прямо сейчас Кин, «Everybody's Changing».

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио 100. Наслаждение для искушенных.

0: Мэткен и Полис Бегин на Радио 100. Ну что ж, друзья, композиция о том, как мужчина умоляет свою возлюбленную вернуться после того, как он не очень хорошо к ней относился, гулял и не ценил, но когда она ушла, понял, что дама его сердца очень много для него значила. Песня была написана давно, еще в середине прошлого века. Есть версии на французском, итальянском и испанском языках, но вот более современный вариант в исполнении Мэткен звучит у нас на Радио 100. Кавер был очень популярен в Европе, занял первое место во Франции, Нидерландах, а также в Бельгии, и многие думают, что это оригинал. Если интересно, можете найти более ранние версии и послушать их. Например, есть композиция «Бэггин» у «Шокин Блу». Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы, и в рубрике «Саммертайм» сейчас «Бэбель Жильберта» прозвучит.
1: «Саммертайм» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Атака беспилотников на Уфу была отбита силами Министерства обороны и Службы безопасности предприятий. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров в канале на платформе «Макс». Обломки БПЛА упали в промзоне. Никто не пострадал. Технологические процессы не нарушены. Предприятия работают в штатном режиме, написал Хабиров. Он добавил, что все службы на месте и устраняют последствия инцидента. Два здания обрушились, еще два частично разрушены в муниципалитете Чакао в Венесуэле после землетрясения. Из-под завалов спасены 22 человека. Напомню, в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Уполномоченный президент страны Дельси Родригес сообщал, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения. В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации. Grand Service Express скорректирует график поездов Таврия и оставит 7 ежедневных составов курсирования.

0: курсирующих между Крымом и материковой частью России. Поезда будут следовать до и от станции Керчь, Южная, до особого распоряжения. Другие составы будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пассажирам рекомендуется проверить даты отмены рейсов и при необходимости оформить возврат билетов. Международная федерация футбола разрешила представителям всех ассоциаций членов ФИФА принять участие в первом чемпионате мира среди игроков не старше 15 лет. Об этом сообщается на сайте организации. В результате возможность выступить на турнире получает и Россия. Местом проведения чемпионата выбран Азербайджан. Турнир пройдет с 22 по 31 октября. В первом чемпионате примут участие только юноши, а в 2027 году соревнование пройдет среди девушек. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Пейри Рибейро, We Are The Champions. Ну что ж, друзья, каверы на известные композиции вы можете слышать каждый час на Радио 100 в его начале. А мы продолжаем музыкальный эфир. Хочу напомнить вам о том, где можно слушать радио, если нет радиоприемника под рукой. Вариантов несколько. Приглашаю заглянуть на наш сайт radio100fm.ru либо в группу ВКонтакте. Также Радио 100 звучит в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. В ближайшие 10 минут рубрика «Мировой бестселлер» у нас будет. В ней «Beatles», «I'll follow the sun». Ну, а прямо сейчас услышим Ферги. «Большие девочки не плачут». «Big girls don't cry».

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Дион Бромфельд с композицией «Фулин» на радио 100. Челябинске 15 часов 33 минуты. Ну что, друзья, у нас в этом часе прекрасный проект будет звучать. Лето, дети, книги. Маленькие читатели рассказывают о своих любимых произведениях, а затем представители нашей Челябинской публичной библиотеки дают уже взрослые комментарии по поводу этой же книги. Выходит очень интересно, и сегодня главным героем нашей рубрики будет маленькая собачка Соня. Уверена, что эту книгу писателя Андрея Усачева очень многие знают и в детстве читали ее с удовольствием. Возможно, сейчас читаете своим детям. Рубрика будет в эфире в 15:45. Прежде музыка. Антонио Карлос Жабим и Элис Реджина сейчас.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Всем привет, меня зовут Полина. Мне 7 лет. Моя любимая книжка «Умная собачка Соня». Она напоминает мне о Ванессе, собаке, которая живет у родственников. Она не похожа, но она мне ее просто напоминает. Мне первый раз ее читала мама. В ней есть приключения, и собачка Соня всегда становится умнее, потому что думает. Когда думаешь, всегда становишься умнее, говорил автор так. Мне понравилась история про жирафа. Там собачка Соня как-то скатилась по жирафу, потом как-то забралась, не пойми как. Когда Иван Иванович на работе, ей нельзя выходить гулять, и она сидит дома. Потому что она еще маленькая, ей 1 или 2 годика. Я бы ее просто вывела из дома и с ней гуляла.
2: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона ведущий библиотекарь отдела обслуживания Челябинской областной универсальной научной библиотеки Оксана Шведько. Книга «Умная собачка Сони» – одна из лучших книг современного детского писателя Андрея Усачева. Книга вышла уже давно и сразу же стала одной из самых популярных книг для самых маленьких детей. Даже в лихие 90-е, когда людям было особенно не до литературы, рассказы Усачева сразу же сметались с полок библиотек. Дети очень любят эту книгу. Не зря по ней еще в советское время были сняты мультфильмы. Произведение предназначено для детей дошкольного возраста. Книга про собачку Соню – это 20 рассказов. Читая ее или слушая, как читают родители, дети учатся самым простым, но нужным вещам. Надо быть вежливым, здороваться и благодарить. Не надо рисовать на обоях. Ток – это опасно. А оставлять включенную воду в ванне нельзя. А еще эта книга учит взрослых. Мы ведь уже основательно подзабыли мир ребенка. А рассказы об умной собачке снова напомнят нам, что дети мыслят не так, как мы. У них своя логика, и с этим нельзя не считаться. Не зря говорят, что хорошая детская книга и взрослым будет интересно. Конечно же, маленькая собачка Соня – это ребенок, который узнает окружающий его мир, поэтому дети и любят Соню. Соня маленькая, но очень воспитанная собачка. Она постоянно попадает в различные невероятные истории, которые ее многому учат. В одной из историй Соня научилась быть вежливой, говорить знакомым собачкам «Здравствуйте», «Спасибо» и «До свидания». В другой узнала, что такое электрический ток в розетке и почему его нужно опасаться. В третьей научилась пользоваться носовым платком. Андрей Усачев показывает собачку Соню в виде забавного персонажа, который учит быть вежливыми, осторожными и аккуратными своих маленьких читателей. Обучение оказывается очень увлекательным, ведь в историях про собачку Соню столько много юмора, а сама Соня такая умная и милая, что детям ей хочется подражать. Андрей Усачев не только учит детей, как им нужно правильно поступать, как себя вести, но и отвечает на многие непростые вопросы, которые задают ребята в этом возрасте. Они учат их жизни, например, что лучше – быть большим и взрослым или маленьким и юным, откуда в голове появляются глупые мысли и так далее. Книга о собаке Соне учит никогда не впадать в уныние, лучше больше радоваться, учит тому, что в мире много интересного.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Sokol Fit. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс-тайм.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальных каналах правительства региона. Режим ввели в 10 часов 35 минут, ограничения действовали около 4 часов. На это время жителям рекомендовали спуститься в подвал или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету. После отмены режима все ограничения сняты. Жителей призывают доверять только официальным источникам информации. Уровень газификации на Южном Урале достиг 78,5%. Это выше среднего по России. К 2030 году в регионе планируют достичь 84%. При этом Челябинск, Южноуральск, Уйский округ и Магнитогорск уже перешагнули эти значения. В текущем году на реализацию программы газификации предусмотрено 463 миллиона рублей. Планируется построить 11 объектов газораспределения в 7 муниципалитетах, что создаст условия для газификации более 3000 домовладений. Дата 26 июня 2026 стала самой популярной для свадеб в этом году. Южноуральцы пошли на рекорд. В четверг зарегистрироваться решили почти 800 пар. Из-за высокого спроса ЗАГСы пошли навстречу молодоженам и расширили географию торжеств. Регистрация брака впервые пройдет на Аркаиме. Также одной из площадок станет Пушкинский зал библиотеки имени Пушкина. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Mia Rose, Love Me Like You Do на радио 100. Челябинске 16 часов и 18 минут. Ну что, друзья, предлагаю узнать, на чьи концерты ходят в России чаще всего и с большим удовольствием. Как выяснилось, лидерами летнего опроса стали концерты Леонида Агутина в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом написал билетный сервис Ticketland. Также в топ вошли концерты групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Кино». Активно продаются билеты на выступления «Басты», а еще второй год подряд в рейтинг самых продаваемых событий попадает фестиваль альтернативной музыки «Пляж 2.6». Замечательно, что все эти артисты приезжают и к нам в Челябинск, и можно сходить на концерт звезд у нас в родном городе. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы и будем слушать в мировом бестселлере «Bee Gees» «Staying Alive», а прямо сейчас «Atomic Kitten» «If You Come To Me».

0: Асаф Авидан, Different Pulses на Радио 100. Челябинске 16:35. Друзья, самое время заглянуть к нам в группу ВКонтакте. Мы вам там дарим пригласительные билеты на концерт «Лето на Елисейских полях». Не обещаю вам, конечно, путевки в Париж, но замечательно провести время в Челябинской филармонии у вас точно получится. Заходите, пост закреплен на стене, самый первый, читайте о концерте, там все подробно расписано, кто будет выступать. И если хотите принять участие, то ждите начала следующего часа. Именно тогда я задам вам вопрос в эфире. Если правильно на него ответите под постом в группе ВКонтакте, то подарю вам билеты. Ну а пока продолжим слушать музыку в рубрике Summertime Hooverphonic Summer Sun.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Пандана «The Good, The Bad and The Ugly» на волнисту. Почти 5 вечера в Челябинске. У нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Корин Бейли Рэй «Like a Star». А сразу после встречайте Антона Образцова с мировыми новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 160. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. 971 человек получил ранение. Российский лидер Владимир Путин ранее выразил соболезнования из-за произошедшей трагедии. Он передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Родригес, в свою очередь, поблагодарила президента России и отметила, что реакция Москвы на трагедию подтверждает стратегический характер отношений двух стран. Ночью берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет. Минцифры России обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть ситуацию с удалением приложений ВК из App Store. Ведомство назвали действия Apple политически мотивированными и отметили, что не получили от компании аргументированной позиции о наличии оснований для ограничения работы сервисов. Минцифры также подтверждают отсутствие оснований для удаления приложений, ссылаясь в том числе на заключение американских юристов. В этот четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен и само приложение ВК. Apple удалила их без предупреждений в одностороннем порядке. Франция задержала нефтяной танкер «Деливер» у побережья Сицилии. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон. Париж считает, что танкер якобы относится к теневому флоту. Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что судно было задержано 23 июня. Там утверждают, что танкер следовал из Приморска под флагом Камеруна. Полотно диорамы «Подземно-минная война» в Севастополе уцелело на пожаре в Музее обороны Севастополя после атаки беспилотников. Размер полотна составляет 2,5 на 10 метров. Оно экспонировалось в зале «Панорама обороны Севастополя». Главный хранитель музея Анна Стрижак сообщила, что диораму передадут реставраторам для осмотра и решения возможности дальнейшего экспонирования. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар по Музею обороны Севастополя. Атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама, воссозданная в советское время. О погоде на завтра. В пятницу в Челябинске ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет. Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ага, Forever Not Yours на Радиостом. Челябинске 17:15. Ну что ж, друзья, как и обещала, хочу кому-то из вас подарить пригласительные билеты на концерт «Лето на Елисейских полях», который состоится 29 июня в 18:30 в Челябинской филармонии. Если вы хотите эти билеты получить, то вам нужно будет ответить на вопрос, который я сейчас задам. Итак, Челябинская филармония наша носит имя Сергея Сергеевича Прокофьева. Так вот, у меня вопрос. Приезжал ли Прокофьев к нам в город? И если да, то в каком это году было и чем он здесь занимался? Пишите ваши ответы под постом в группе ВКонтакте. Если ответ будет правильным и вы успеете первым, то билеты ваши. Ну, а мы продолжаем слушать музыку. В мировом бестселлере Арета Франклин у нас прозвучит «I say a little prayer», а в кавервилле сейчас Annette Louisian «Hello».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. 100% комфорта.

0: Touch and Go, straight to number one на Радио 100 в Челябинске, 17:35. Ну что, друзья, если вы еще не наши друзья в группе во ВКонтакте, то это нужно срочно исправлять. Присоединяйтесь к нашей дружной компании ценителей хорошей музыки. В группе она звучит 24 часа в сутки онлайн. Кроме того, всегда мы там для вас выкладываем интересные новости из мира музыки, кино и шоу-бизнеса, сохраняем многие наши рубрики и программы, на стене их выкладываем и в записи они хранятся в разделе «Подкасты». Кроме того, буквально каждую неделю дарим вам подарки, пригласительные билеты на разные интересные мероприятия, которые проходят в Челябинске, поэтому следите обязательно за происходящим. Из музыки у нас прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней Бибель Жильберта «So Nice Summer Samba».
1: «Summertime» на Радио 100.

Мари Уайт, You See the Trouble with Me на Радио 100. Челябинске, 17:48. Ну что ж, друзья, вас ждут билеты в Челябинскую филармонию на концерт «Лето на Елисейских полях». Будет выступать Уральский духовой оркестр. Если хотите сходить, то заходите к нам в группу во ВКонтакте, ищите пост на стене, и в комментариях вам нужно ответить на вопрос, который я задаю уже во второй раз. Надеюсь, что получу все-таки ответ от вас. Скажите, пожалуйста, приезжал ли Сергей Сергеевич Прокофьев, в честь кого названа филармония, к нам в город Челябинск? Если да, то в каком году это было и чем он здесь занимался? Успеете ответить первым, билеты ваши. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Прямо сейчас у нас Кейко Мацуи в эфире прозвучит «Mountain Shakedown».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области вводят штрафы за купание детей без присмотра. Соответствующий законопроект представили на заседании Комитета Заксобрания по вопросам законодательства и местного самоуправления. За нарушение запрета родителям грозит штраф на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам от 3 до 5 тысяч. Как отметила старший помощник прокурора области Ирина Онищенко, основная причина гибели детей на воде – отсутствие контроля со стороны взрослых. За последние 3 года на водоем области утонули 10 детей. Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по факту обрушения дороги на улице Российской. Инцидент на пересечении с проспектом Ленина произошел 24 июня. Предварительная причина – авария на канализационном коллекторе, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники прокуратуры контролируют работы коммунальных служб и подрядной организации, которая обслуживает этот участок дорожно-уличной сети. По результатам проверки будут приняты меры, ход устранения нарушений поставлен на контроль. В Челябинской области в последние выходные июня испортится погода. С европейской территории России придет циклон, который принесет сильные дожди и грозы. Есть вероятность града и штормового ветра. Температура снизится. В Челябинске синоптики обещают максимум плюс 22. По области чуть выше или ниже этого значения. И о том, какая погода нас ожидает в пятницу. Пройдет небольшой дождь, будет переменная облачность, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался. Только в июне скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Simply Red, Hey Mister на Радио 100, Челябинске, 18.15. Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный вечер. Четверг практически завершен, по крайней мере, рабочая его часть, с чем я вас и поздравляю. Близятся выходные, поэтому давайте будем планировать, чем займемся. И не только в ближайший уикенд, но и сегодня вечером после работы можно прогуляться, заглянуть в какое-нибудь приятное заведение, вкусно поужинать или провести время в кругу семьи. Какой бы вариант вы ни выбрали, музыка в любом случае украсит ваш досуг. Продолжаем ее слушать. В мировом бестселлере Хулио Иглесиас у нас прозвучит «Ностальжи», а в Кавервилле сейчас Сильвер Пиксель, «Билли Джин».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Ребекка Бакен на волне 100. 18:36 в южноуральской столице. В ближайшие 10 минут будем слушать Imagine Dragons и их композицию «Симфони». Также будет Нелли Фуртадо у нас звучать «All good things come to an end». Ну а в середине каждого часа рубрика «Summertime» радует нас песнями с летним настроением. И на этот раз в рубрике услышим «Донати».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Моби Сандей на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Ульдеева, с вами прощаюсь. Уже до завтра. Отлично провели день. Надеюсь, что вся музыка, которую вы сегодня услышали на Радио 100, пришлась вам по душе. Завтра нас ждет музыкальная пятница. А пока оставляю вас наедине с хитами. И в рубрике «Люк Стайм» послушаем Мелоди Гардо. Песня называется «She Don't Know».
1: «Люк Стайм» на Радио 100.

0: Радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В ближайшие две недели Общественная палата Челябинской области проведет мониторинг транспортной инфраструктуры региона. Специалисты оценят состояние аэропорта, железнодорожного и автовокзала Челябинска. Инициатива стала частью общероссийской кампании по повышению доступности транспортных услуг для семей с детьми. Для этого Общественная палата страны разработала специальные чек-листы. Они охватывают наличие оснащения комнат матери и ребенка, игровых зон, удобных парковочных мест, отдельных стоек регистрации, а также возможность сопровождения семей сотрудниками вокзалов. 27 июня на площади Революции в Челябинске пройдет главный молодежный фестиваль года «Молфест-2026» в программе образовательные, творческие, выставочные площадки, спортивные активности. Главным музыкальным событием вечера станет выступление

0: На первом месте июль, на втором июнь и на третьем декабрь, когда многие берут отпуск на новогодние каникулы. Весенний всплеск отпусков наблюдается в марте. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Роспотребнадзор готов помочь Венесуэле на фоне землетрясения. Об этом ведомство сообщило в своем канале на платформе МАКС. Специалисты готовы оказать содействие в проведении мероприятий по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологического

0: Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили предоставлять отсрочку платежа за высшее образование до 6 месяцев для одиноких матерей и беременных. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить риск прекращения обучения по финансовым причинам и поддержать непрерывность получения высшего образования. Отсрочка будет предоставляться по заявлению или при предъявлении документов, подтверждающих беременность либо статус одинокой матери. Сумма отсроченного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пений на период отсрочки. Ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта вошел в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На играх 2030 года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Ски-альпинисты впервые приняли участие в Олимпиаде в 2026 году. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой дождь, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: questions are resting. We don't ask why.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

trouble like

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».